0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

культуры. Наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2H5OH, сел на них.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 4 августа, ожидается ночью и утром облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня малооблачная, без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров. Во второй половине дня начнет слабо падать. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В среду, 5 августа, малооблачно и по-прежнему без осадков, днем 26-28. В четверг днем возможны дожди. Дожди и грозы и до плюс 31. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило скидки на покупку гибридов и электромобилей. В дилерской сети «Рольф» заявили, что субсидию уменьшили до 10% стоимости, но не больше 500 000 рублей. Полную скидку до 35% и 925 тысяч дают только на машины российской сборки. Например, на «Эволют», «Воя» или «Москвич 3Е». В последнее время спрос на гибриды и электрички вырос без дополнительной стимуляции. Изменения должны точечно поддержать российских производителей. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. С 1 октября людям с небольшими доходами или высокой долговой нагрузкой получить их будет сложнее. Сейчас на решение банков сильно влияет показатель долговой нагрузки. Это доля среднемесячных платежей по всем кредитам от среднемесячного дохода. Тем, у кого ПДН выше 50%, получить кредит сложно. Сейчас в портфеле банков таких клиентов должно быть не больше 25%. В октябре их долю снизят до 20%. За жирные номера могут начать лишать прав. В соцсетях распространилось видео, снятое в Москве, предположительно, в ходе полицейского рейда. Девушку на BMW обязали поменять регистрационные знаки из-за шрифта не по ГОСТу. Такие номера могут признать подложными. Наказание за нарушение лишения прав на срок от 6 до 12 месяцев. Ранее в ГИБДД и Верховном суде заявляли, что жирный шрифт сам по себе не повод для лишения прав. Но его могут учесть в комплексе с другими признаками подделки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Infinity. Если хочешь танцевать,

0: Рекламная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: Сегодня, 4 августа, День железнодорожника. Праздник, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывших республиках Советского Союза. Он ведет свою историю еще из 19 века. Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы вплоть до 1917 года праздновался 25 июня. После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на 20 лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением правительства 28 июля 1936 года 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа. Традиционно ко дню железнодорожника приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечают их профессиональные заслуги и достижения отрасли.
8: 4 августа 1777 года в Лондоне открыт первый в мире цирк. В 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филипп Астлей основал в Лондоне школу верховой езды. Он стал демонстрировать мастерство наездников, ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли». Здание имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. 4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное представление. В цирке Астлей преобладали конные номера. Фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Астлей первым показал вольтежировку – комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущейся шагом, рысью и галопом по кругу. Представления наездника со временем усложнялись и сочетались с другими жанрами цирка. Ставились целые сюжетные музыкальные спектакли, феерии и мелодрамы на исторические темы, включавшие фехтование и конные батальные сцены. В программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима. Филипп Астлей стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные предприятия в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. Амфитеатр Астлей просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных увеселительных заведений Лондона первой половины 19 века.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900-707-26-19.

0: Всем знакам стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в своих

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 4 августа, ожидается ночью и утром облачная с прояснениями погода, во второй половине дня малооблачная, без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В среду, 5 августа, малооблачная и по-прежнему без осадков, днем 26-28. В четверг днем возможны дожди и грозы и до плюс 31. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Узнавать и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити»

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Радио Инфинити».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 4 августа, ожидается ночью и утром облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня малооблачная, без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров. Во второй половине дня начнет слабо падать. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В среду, 5 августа, малооблачная и по-прежнему без осадков. Днем 26-28. В четверг днем возможны даже дожди и грозы и до плюс 31. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: пользуете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 927-82. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии: инженер-конструктор, оператор на линию по производству кормов, сборщик-электрик, слесарь механосборочных работ, оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов, официальное трудоустройство по Трудовому кодексу, бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа, обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
4: С нами тепло.

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виолет-Ледюк.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшие выходные Renault Duster и большой груз столкнулись на 116-м километре автодороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново Дорогобужского муниципального округа. В госавтоинспекции уточнили обстоятельства жуткой аварии. Как стало известно, 69-летний водитель за рулем Renault Duster при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигавшись по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении фуре Mercedes Actros с полуприцепом Schmitz, который управлял 51-летний водитель. В результате ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Погибшего деблокировали с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. 71-летнюю женщину, находившуюся на пассажирском сидении, с травмами доставили в медицинское учреждение. Об аварии стало известно вечером 1 августа на месте происшествия. В шествии работали сотрудники полиции, скорой и МЧС. И еще одно ДТП, которое произошло в Дорогобужском округе 2 августа на 133-м километре автодороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново. 55-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает всех своих сотрудников 7 августа на первый день завода. Этот праздник – общая веха и возможность выразить признательность каждому, кто ежедневно вносит вклад в развитие завода. Именно труд, опыт и ответственность всей команды делают ДКМ тем, чем он является – надежным, сильным и по-настоящему теплым предприятием. 7 августа – автодром «Смоленское кольцо», время сбора гостей с 14 до 14.30. Будем рады видеть всех сотрудников. Этот день создан, чтобы мы еще раз почувствовали себя единой командой ДКМ. Вас ждет торжественная часть с награждением, увлекательные интерактивы и поздравления, праздничный фуршет, живое выступление кавер-группы. 7 августа. Автодром «Смоленское кольцо». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер переменных направлений слабый, давление 745 миллиметров, будет падать, а днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: today. Что делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: потребитель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.

0: Радиостанция
1: Infinity.
2: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: Сегодня, 4 августа, День железнодорожника. Праздник, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран, бывших республиках Советского Союза. Он ведет свою историю еще из 19 века. Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское Село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы вплоть до 1917 года праздновался 25 июня. После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на 20 лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением правительства 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа. Традиционно ко дню железнодорожника приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечают их профессиональные заслуги и достижения отрасли.
8: 4 августа 1777 года в Лондоне открыт первый в мире цирк. В 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филипп Астлей основал в Лондоне школу верховой езды. Он стал демонстрировать мастерство наездников, ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли». Здание имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. 4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное представление. В цирке Астли преобладали конные номера, фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Астли первым показал вольтежировку – комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущийся шагом, рысью и галопом по кругу. Представления наездника со временем усложнялись и сочетались с другими жанрами цирка. Ставились целые сюжетные музыкальные спектакли, феерии, мелодрамы на исторические темы, включавшие фехтование и конные батальные сцены. В программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима. Филипп Астли стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные предприятия в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. Амфитеатр Астли просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных увеселительных заведений Лондона первой половины XIX века.
6: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Всем знакам стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в своих фантазиях.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Радиостанция Инфинити.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В минувшие выходные Renault Duster и большегруз столкнулись на 116-м километре автодороги Рославль-Ельня-Драгобуж-Сафоново Драгобужского муниципального округа. В госавтоинспекции уточнили обстоятельства жуткой аварии. Как стало известно, 69-летний водитель за рулем Renault Duster при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигавшись по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении фуре Mercedes Actros с полуприцепом Schmitz, который управлял 51-летний водитель. В результате ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Погибшего деблокировали с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. 71-летнюю женщину, находившуюся на пассажирском сидении, с травмами доставили в медицинское учреждение. Об аварии стало известно вечером 1 августа на месте происшествия. Работали сотрудники полиции, скорой и МЧС. И еще одно ДТП, которое произошло в Драгобужском округе 2 августа на 133-м километре автодороги Рославль-Ельня-Драгобуж-Сафоново. 55-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Завод «Драгобуж-Котломаш» приглашает всех своих сотрудников 7 августа на первый день завода. Этот праздник – общая веха и возможность выразить признательность каждому, кто ежедневно вносит вклад в развитие завода. Именно труд, опыт и ответственность всей команды делают ДКМ тем, чем он является – надежным, сильным и по-настоящему теплым предприятием. 7 августа – автодром «Смоленское кольцо», время сбора гостей с 14 до 14.30. Будем рады видеть всех сотрудников. Этот день создан, чтобы мы еще раз почувствовали себя единой командой ДКМ. Вас ждет торжественная часть с награждением, увлекательные интерактивы и поздравления, праздничный фуршет, живое выступление кавер-группы. 7 августа. Автодром «Смоленское кольцо». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер переменных направлений слабый, давление 745 миллиметров, будет падать, а днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка. Парк «Патриот». Музей «Дорога памяти». Храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Радио Инфинити».

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятия. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся поселок Верхний Непровский, телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: отличается не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650. 3 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Новости спорта.
5: Российские синхронистки принесли сборной первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, выиграв произвольную программу групп. Всего на 3 балла они обошли сборную Испании, а бронзу взяли итальянки. В составе команды выступали двукратная медалистка чемпионата мира Елизавета Смирнова, а также Майя Дорожко и Елизавета Минаева, которые днем ранее стали серебряными призерами турнира в технической программе дуэтов. Еще одну награду в копилку сборной добавили прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина они уступили только немецкому дуэту Лу Массенбергу и Йонатану Шрауэру и взяли серебро. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус еще 19 российским фигуристам, среди которых победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко и бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк. Общее число российских фигуристов, получивших нейтральный статус, превысило 40 человек. Они смогут выступать на этапах гран-при и других соревнованиях, однако количество квот для россиян на основных турнирах будет ограничено. Форвард Tampa Bay Lightning Никита Кучеров в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг 20 лучших крайних нападающих НХЛ. Действующий обладатель Hart Trophy завершил прошлый регулярный чемпионат со 130 очками. В тройку сильнейших также вошел нападающий Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов. При этом рекордсмен лиги по голам в регулярных чемпионатах Александр Овечкин, несмотря на 32 заброшенные шайбы в прошлом розыгрыше, не попал в двадцатку лучших крайних нападающих. Защитник «Локомотива Кубани» Всеволод Ищенко, выбранный «Даллас Маверикс» на драфте НБА в этом году под 56-м номером, останется в краснодарском клубе на следующий сезон. В июле баскетболист дебютировал за «Даллас» в летней лиге НБА, проведя 5 матчей, в которых набирал в среднем 9 очков. В прошлом сезоне единой лиги ВТБ 21-летнего защитника признали лучшим молодым игроком. В обновленном рейтинге ATP Даниил Медведев стал 6-й ракеткой мира, переместившись с 7-й строчки. Он улучшил свою позицию, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в 3-м круге Уимблдона. Медведев поднялся в мировой классификации за счет потери очков австралийцам Алексом Деминором, который не смог защитить титул на турнире в Вашингтоне и опустился на 7-е место. Лидерство сохранил итальянец Яник Синнер. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Infinity.

0: знанием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centrdefisbalkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Несмотря на отсутствие в российском правовом поле каких-либо нормативных актов, устанавливающих предельно допустимый лимит для хранения физических денежных знаков в жилом помещении, гражданам следует осознавать критически высокие материальные угрозы такого подхода. Об этом в интервью агентству Prime заявил юрист Александр Хаминский. В сложившихся обстоятельствах грамотная организация физического сбережения средств становится первостепенной задачей. По его словам, финансовая подушка безопасности должна быть разделена. Базовый капитал целесообразно разместить на защищенных банковских счетах для обеспечения ликвидности и работы сложных процентов, тогда как оперативный резерв должен существовать исключительно в форме наличности. При этом физические деньги категорически не рекомендуется оставлять в легко доступных местах внутри квартиры. Наиболее надежным и безопасным инструментом их защиты является аренда индивидуальной банковской ячейки, оснащенной многоуровневой системой охраны и пожаротушения.
2: Закрома Родины.
3: Снизить фактическую ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 9% для некоторых категорий россиян предложили депутаты Госдумы, сообщает информационное агентство Data.ru. Законопроект разработали председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Проект закона уже направлен в Кабмин для получения официального отзыва. Льгота адресована молодым специалистам в возрасте до 30 лет в течение 3 лет после получения диплома с квалификацией, а также соотечественникам, ухаживающим за инвалидами первой группы или пожилыми людьми старше 80 лет, которым медики прописали постоянный уход. Поддержка будет распространяться на доходы не только по трудовым, но и по гражданско-правовым договорам, пишет парламентская газета. Механизм предполагает не прямое снижение ставки в зарплате, а возврат части уплаченного налога через налоговую службу. Гражданин сможет получить разницу между удержанными 13% и пересчитанными 9%.
2: Копейка рубль бережет.
3: По итогам минувшей недели снижение розничных цен на бензин зарегистрировали в 23 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru со ссылкой на расчеты РИА Новости, подготовленные на основании статистики Росстата. Лидером по темпам удешевления топлива стала Республика Мариэл. Средняя стоимость бензина в регионе сократилась на 9,7%. Следом располагаются Воронежская и Иркутская области, где падение составило 6,4% и 6,2%. Процента соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлово-Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск-Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: любая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению, от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Сегодня, 4 августа, День железнодорожника. Праздник, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывших республиках Советского Союза. Он ведет свою историю еще из 19 века. Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы вплоть до 1917 года праздновался 25 июня. После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на 20 лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением правительства 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа. Традиционно ко дню железнодорожника приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечают их профессиональные заслуги и достижения отрасли.
2: 4 августа 1777 года в Лондоне открыт первый в мире цирк. В 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филипп Астлей основал в Лондоне школу верховой езды. Он стал демонстрировать мастерство наездников, ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли». Здание имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. 4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное представление. В цирке Астлей преобладали конные номера. Фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Астлей первым показал вольтежировку – комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущейся шагом, рысью и галопом по кругу. Представления наездника со временем усложнялись и сочетались с другими жанрами цирка. Ставились целые сюжетные музыкальные спектакли, феерии и мелодрамы на исторические темы, включавшие фехтование и конные батальные сцены. В программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима. Филипп Астлей стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные предприятия в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. Амфитеатр Астли просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных увеселительных заведений Лондона первой половины 19 века.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. За твою победу!

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9.

Новости. Перечень автомобилей для такси расширили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Получить выплату по ОСАГО больше 400 тысяч рублей больше не получится. Минфин готовит поправки к законам, которые прямо запретят такую практику. Лимит в 400 тысяч рублей был раньше, но в последнее время все чаще стали возникать ситуации, когда лимита на ремонт не хватает. Суды при этом занимают сторону автовладельцев и обязывают страховые компании платить больше. Лимиты можно повысить, но это потянет за собой рост стоимости полисов. Доступность страховки для владельцев старых и недорогих автомобилей упадет. Перечень автомобилей для такси расширили. Его пополнили несколько моделей, которые недавно начали выпускать в России. Это G-Tour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Amoda C7, Tenet A8 и Geland J6. Напомним, в этом году вступил в силу новый закон о такси. Официально в такси можно использовать не любой автомобиль, а только модель из утвержденного государством списка. Туда включат только машины российской сборки. И не все. Есть дополнительные критерии по уровню локализации. Россияне продолжают выбирать автомобили на автомате. По итогам первого полугодия 74% проданных новых машин были оснащены автоматической коробкой передач. Достигнутый в прошлом году показатель сохранился. С механической коробкой сейчас чаще покупают бюджетные модели типа «Лады Гранты». Иногда пикапы, если это удобнее для перевозки грузов по бездорожью. Во всех остальных случаях ее выбор обычно нерационален. Разница в цене невелика, а дополнительных преимуществ нет. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В минувшие выходные Renault Duster и большегруз столкнулись на 116-м километре автодороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново Дорогобужского муниципального округа. В госавтоинспекции уточнили обстоятельства жуткой аварии. Как стало известно, 69-летний водитель за рулем Renault Duster при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигавшись по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении фуре Mercedes Actros с полуприцепом Schmitz, который управлял 51-летний водитель. В результате ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Погибшего деблокировали с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. 71-летнюю женщину, находившуюся на пассажирском сидении, с травмами доставили в медицинское учреждение. Об аварии стало известно вечером 1 августа на месте происшествия. В шествии работали сотрудники полиции, скорой и МЧС. И еще одно ДТП, которое произошло в Дорогобужском округе 2 августа на 133-м километре автодороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново. 55-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает всех своих сотрудников 7 августа на первый день завода. Этот праздник – общая веха и возможность выразить признательность каждому, кто ежедневно вносит вклад в развитие завода. Именно труд, опыт и ответственность всей команды делают ДКМ тем, чем он является – надежным, сильным и по-настоящему теплым предприятием. 7 августа – автодром «Смоленское кольцо», время сбора гостей с 14 до 14.30. Будем рады видеть всех сотрудников. Этот день создан, чтобы мы еще раз почувствовали себя единой командой ДКМ. Вас ждет торжественная часть с награждением, увлекательные интерактивы и поздравления, праздничный фуршет, живое выступление кавер-группы. 7 августа. Автодром «Смоленское кольцо». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер переменных направлений слабый, давление 745 мм будет падать, а днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России предложили разрешить дронам фиксировать нарушения ПДД. Операторы комплексов фото- и видеофиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений. А все потому, что в настоящее время законодательство не позволяет оформлять такие нарушения в автоматическом режиме с помощью дронов. Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол. В ассоциации предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученные с беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов, включая закон об автомобильных дорогах, постановление правительства и приказы МВД. Согласно инициативе, местом установки камеры будет считаться проекция беспилотника на поверхность земли. Предполагается, что БАС смогут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. При этом о возможности фиксации превышения скорости в обращении не говорится. Авторы инициативы также предлагают в обязательном порядке предупреждать водителей о работе беспилотников с помощью дорожных знаков. Вот тебе и придумали дроны на свою голову, скажет любой водитель. На этом пока все. Услышимся!
6: Гаджет новости.
5: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Lada Largus получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. RX-01 начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автодор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины из Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 96-м году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: Новости страны и мира. О главном.
7: Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации в Кабмин. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. Максимальный доход самозанятых в России определен на уровне 2 400 000 рублей. Финансовые операции выше этого порога могут квалифицировать как незаконное предпринимательство. Как минимум, у человека могут запросить документы о происхождении средств, а банки, которые отслеживают подозрительные операции, могут блокировать счета, предупредил юрист Алексей Сергеев. Он напомнил, что за частыми переводами и крупными суммами ведется контроль в рамках норм, действующих уже несколько лет. В том числе банки передают Федеральную налоговую службу данные о частых переводах от разных лиц по запросу ведомства, а также отслеживают подозрительные операции, чтобы при необходимости заблокировать счет в целях безопасности. И в завершении выпуска ученые выяснили, что добросовестность – одна из ключевых черт личности, отвечающая за организованность, ответственность и дисциплину, может значительно меняться на протяжении жизни. Это касается и других черт личности, они остаются гораздо менее стабильными, чем считалось ранее. На первом этапе авторы работы опросили 887 взрослых жителей США, попросив их оценить, насколько меняются различные аспекты жизни человека – от дохода и здоровья до пяти основных черт личности – экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизма и открытости новому опыту. Особенно заметные изменения исследователи обнаружили в добросовестности, склонности человека быть организованным, ответственным и дисциплинированным. Эта характеристика значительнее прочих менялась по мере взросления и старения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция Infinity.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Пятикратный победитель Tour de France Тадей Погачар примет участие в заключительном гран-туре нынешнего сезона Вуэльте Испании, который стартует 22 августа. Это будет его первое после долгого перерыва выступление в этой многодневке с момента дебюта в 2019 году, когда словенец выиграл 3 этапа и занял 3-е место в общем зачете. Для 27-летнего гонщика Вуэльта остается единственным гран-туром, который он еще не выигрывал, и в случае победы он станет 9-м спортсменом в истории, кому покорились все 3 престижнейшие многодневки. 21-летняя филиппинка Александра Эала в драматичном финале турнира WTA 500 в Вашингтоне обыграла 3-ю ракетку мира, американку Джессику Пегулу, 4-6, 6-4, 6-0, и выиграла первый титул в карьере. Решающий матч растянулся на 2 дня из-за проливного дождя и грозы. При счете 6-4, 2-1 в пользу Пегулы игру остановили, и на следующий день Эала выиграла 10 из 13 геймов и взяла решающую партию в сухую. На пути к финалу Эала выбила из турнира действующую чемпионку канадку Лейлу Фернандес, вторую сеянную украинку Элину Свитолину и 4-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» японку Наоми Осаку. Александра стала первой представительницей Филиппин в истории, выигравшей титул WTA в одиночном разряде. 7-кратный чемпион турнира «Большого шлема» Карлос Алькарас поднялся на 2-ю строчку в обновленном рейтинге ATP. Испанец вернул себе эту позицию, несмотря на то, что не выходил на корт с середины апреля из-за травмы запястья. В таблице он опередил чемпиона Ролан Гаррос Александра Зверева, которому сняли очки за прошлогодний мастерс в Торонто. Первое место в рейтинге с огромным отрывом сохранил итальянец Яник Синер. При этом Алькарас заявился на мастерс в Цинциннате и теперь впервые за долгое время выйдет на корт, чтобы защитить прошлогодний титул. Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал готов вступить в переговоры о возвращении на пост наставника национальной команды своей страны, пишут СМИ. Это место вакантно после чемпионата мира, где Нидерланды вылетели в 1/16 финала от Марокко, а Рональд Куман подал в отставку. В случае договоренности с национальной федерацией специалист возглавит сборную уже в 4-й раз. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Среду 5 августа ожидается переменная облачность. В вечерние часы возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южно-юго-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать 743 миллиметра. Температура ночью 14-16, а днем 27-29 градусов тепла. В четверг 6 августа малооблачно, преимущественно без осадков, днем жарко до плюс 31. В пятницу 7 августа днем пройдут дожди и грозы и до плюс 30. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Lada Largus получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. ROX-01 начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автодор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины с Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 96-м году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
5: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546 50.
7: 8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-
8: 12.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 8. 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: Новости спорта.
1: Российские синхронистки принесли сборной первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, выиграв произвольную программу групп. Всего на 3 балла они обошли сборную Испании, а бронзу взяли итальянки. В составе команды выступали двукратная медалистка чемпионата мира Елизавета Смирнова, а также Майя Дорожко и Елизавета Минаева, которые днем ранее стали серебряными призерами турнира в технической программе дуэтов. Еще одну награду в копилку сборной добавили прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина они уступили только немецкому дуэту Лу Массенбергу и Йонатану Шауэру и взяли серебро. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус еще 19 российским фигуристам, среди которых победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко и бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк. Общее число российских фигуристов, получивших нейтральный статус, превысило 40 человек. Они смогут выступать на этапах гран-при и других соревнованиях, однако количество квот для россиян на основных турнирах будет ограничено. Форвард Tampa Bay Lightning Никита Кучеров в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг 20 лучших крайних нападающих НХЛ. Действующий обладатель Hart Trophy завершил прошлый регулярный чемпионат со 130 очками. В тройку сильнейших также вошел нападающий Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов. При этом рекордсмен лиги по голам в регулярных чемпионатах Александр Овечкин, несмотря на 32 заброшенные шайбы в прошлом розыгрыше, не попал в двадцатку лучших крайних нападающих. Защитник «Локомотива Кубани» Всеволод Ищенко, выбранный «Даллас Маверикс» на драфте НБА в этом году под 56-м номером, останется в краснодарском клубе на следующий сезон. В июле баскетболист дебютировал за «Даллас» в летней лиге НБА, проведя 5 матчей, в которых набирал в среднем 9 очков. В прошлом сезоне единой лиги ВТБ 21-летнего защитника признали лучшим молодым игроком. В обновленном рейтинге ATP Даниил Медведев стал 6-й ракеткой мира, переместившись с 7-й строчки. Он улучшил свою позицию, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в третьем круге Уимблдона. Медведев поднялся в мировой классификации за счет потери очков австралийцам Алексом Деминором, который не смог защитить титул на турнире в Вашингтоне и опустился на 7-е место. Лидерство сохранил итальянец Яник Синнер. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: Несмотря на отсутствие в российском правовом поле каких-либо нормативных актов, устанавливающих предельно допустимый лимит для хранения физических денежных знаков в жилом помещении, гражданам следует осознавать критически высокие материальные угрозы такого подхода. Об этом в интервью агентству Prime заявил юрист Александр Хаминский. В сложившихся обстоятельствах грамотная организация физического сбережения средств становится первостепенной задачей. По его словам, финансовая подушка безопасности должна быть разделена. Базовый капитал целесообразно разместить на защищенных банковских счетах для обеспечения ликвидности и работы сложных процентов, тогда как оперативный резерв должен существовать исключительно в форме наличности. При этом физические деньги категорически не рекомендуется оставлять в легко доступных местах внутри квартиры. Наиболее надежным и безопасным инструментом их защиты является аренда индивидуальной банковской ячейки, оснащенной многоуровневой системой охраны и пожаротушения.
1: Закрома Родины.
7: Снизить фактическую ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 9% для некоторых категорий россиян предложили депутаты Госдумы, сообщает информационное агентство Data.ru. Законопроект разработали председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Проект закона уже направлен в Кабмин для получения официального отзыва. Льгота адресована молодым специалистам в возрасте до 30 лет в течение 3 лет после получения диплома с квалификацией, а также соотечественникам, ухаживающим за инвалидами первой группы или пожилыми людьми старше 80 лет, которым медики прописали постоянный уход. Поддержка будет распространяться на доходы не только по трудовым, но и по гражданско-правовым договорам, пишет парламентская газета. Механизм предполагает не прямое снижение ставки в зарплате, а возврат части уплаченного налога через налоговую службу. Гражданин сможет получить разницу между удержанными 13% и пересчитанными 9%.
4: Копейка рубль бережет.
7: По итогам минувшей недели снижение розничных цен на бензин зарегистрировали в 23 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru со ссылкой на расчеты РИА Новости, подготовленные на основании статистики Росстата. Лидером по темпам удешевления топлива стала Республика Мариэл. Средняя стоимость бензина в регионе сократилась на 9,7%. Следом располагаются Воронежская и Иркутская области, где падение составило 6,4% и 6,2%. Процента соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
6: Радио Infinity. За успех.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшие выходные Renault Duster и большегруз столкнулись на 116-м километре автодороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново Дорогобужского муниципального округа. В госавтоинспекции уточнили обстоятельства жуткой аварии. Как стало известно, 69-летний водитель за рулем Renault Duster при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигавшись по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении фуре Mercedes Actros с полуприцепом Schmitz, который управлял 51-летний водитель. В результате ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Погибшего деблокировали с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. 71-летнюю женщину, находившуюся на пассажирском сидении, с травмами доставили в медицинское учреждение. Об аварии стало известно вечером 1 августа на месте происшествия. Работали сотрудники полиции, скорой и МЧС. И еще одно ДТП, которое произошло в Дорогобужском округе 2 августа на 133-м километре автодороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново. 55-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает всех своих сотрудников 7 августа на первый день завода. Этот праздник – общая веха и возможность выразить признательность каждому, кто ежедневно вносит вклад в развитие завода. Именно труд, опыт и ответственность всей команды делают ДКМ тем, чем он является – надежным, сильным и по-настоящему теплым предприятием. 7 августа – автодром «Смоленское кольцо», время сбора гостей с 14 до 14.30. Будем рады видеть всех сотрудников. Этот день создан, чтобы мы еще раз почувствовали себя единой командой ДКМ. Вас ждет торжественная часть с награждением, увлекательные интерактивы и поздравления, праздничный фуршет, живое выступление кавер-группы. 7 августа. Автодром «Смоленское кольцо». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер переменных направлений слабый, давление 745 миллиметров, будет падать, а днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии: инженер-конструктор, оператор на линию по производству кормов, сборщик-электрик, слесарь механосборочных работ, оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов, официальное трудоустройство по Трудовому кодексу, бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа, обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20:00. 8-950-7 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
5: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России предложили разрешить дронам фиксировать нарушения ПДД. Операторы комплексов фото- и видеофиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений. А все потому, что в настоящее время законодательство не позволяет оформлять такие нарушения в автоматическом режиме с помощью дронов. Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол. В ассоциации предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученные с беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов, включая закон об автомобильных дорогах, постановление правительства и приказы МВД. Согласно инициативе, местом установки камеры будет считаться проекция беспилотника на поверхность земли. Предполагается, что БАС могут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. При этом о возможности фиксации превышения скорости в обращении не говорится. Авторы инициативы также предлагают в обязательном порядке предупреждать водителей о работе беспилотников с помощью дорожных знаков. Вот тебе и придумали дроны на свою голову, скажет любой водитель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: Эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: Сегодня, 4 августа, День железнодорожника. Праздник, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывших республиках Советского Союза. Он ведет свою историю еще из 19 века. Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское Село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы вплоть до 1917 года праздновался 25 июня. После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на 20 лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением правительства 28 июля 1937 года 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа. Традиционно ко дню железнодорожника приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечают их профессиональные заслуги и достижения отрасли.
8: 4 августа 1777 года в Лондоне открыт первый в мире цирк. В 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филипп Астлей основал в Лондоне школу верховой езды. Он стал демонстрировать мастерство наездников, ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли». Здание имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. 4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное представление. В цирке Астлей преобладали конные номера. Фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Астлей первым показал вольтежировку – комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущийся шагом, рысью и галопом по кругу. Представления наездника со временем усложнялись и сочетались с другими жанрами цирка. Ставились целые сюжетные музыкальные спектакли, феерии, мелодрамы на исторические темы, включавшие фехтование и конные батальные сцены. В программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима. Филипп Астлей стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные предприятия в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. Амфитеатр Астлей просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных увеселительных заведений Лондона первой половины 19 века.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: За удачу!
2: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
3: Деннис Гарсия.
4: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
6: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
7: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В политике депутат Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы. Согласно его предложению, в государственную информационную систему ЖКХ нужно добавить данные о техническом состоянии, степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов. Публикация данных позволит повысить прозрачность платежей и контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры в регионах. В ГИС ЖКХ нужно вносить серьезное дополнение, потому что люди не знают реального положения дел в коммунальной сфере, а доступной информации недостаточно для оценки законности формирования тарифов и начислений. Граждане видят итоговые суммы в своих квитанциях и не понимают, откуда берутся такие большие цифры, сказал он. В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений, об этом сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что за последние два года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировках счетов. В 2026 году их число увеличилось на 93%. В апреле текущего года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что авторы связывают с большим количеством блокировок. Большинство ограничений в кредитных организациях объяснили подозрением в мошенничестве или отмыванием денежных средств. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков «Светофор», по аналогии с уже действующей для бизнеса. И в завершении выпуска. Американские крокодилы во Флориде начали активно использовать гидроциклы, доски для сабсерфинга и плавучие доки для принятия солнечных ванн. Об этом пишет издание Palm Beach Post со ссылкой на исследование ученых комиссии по охране рыбы и дикой природы штата. Причиной такого поведения стало активное освоение человеком прибрежных территорий, где бетонные стены заменили песчаные берега. Крокодилы вынуждены приспосабливаться к измененной среде обитания, поскольку их естественные места для прогревания на солнце исчезают. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити»

0: Котлер.
1: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа. Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа. Паломничество к Матронушке. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Луганской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области.

0: реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка. Парк «Патриот». Музей «Дорога памяти». Храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: в рекламе искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих четвертых пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Радио Инфинити.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Среду 5 августа ожидается переменная облачность. В вечерние часы возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать 743 миллиметра. Температура ночью 14-16, а днем 27-29 градусов тепла. Четверг 6 августа малооблачно, преимущественно без осадков, днем жарко до плюс 31. В пятницу 7 августа днем пройдут дожди и грозы и до плюс 30. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: miss you, baby. Come home.
1: Творческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара, а качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
2: Натали Голдберг.
3: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 900 10 712 105.
5: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: называть рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио Инфинити.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.